Но Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфурт, Эрфур